0: За промо кам юля. Рова. Ко кабусуми, ни токоми. Ай мума я мака мокаини. Берва помоде.
1: Берва помоде.
0: Брать там бомбоже ки басата. Ала немо малипо басата. Кан рапакета антенганан антеро авата токаини. Hai, nito ku barisema. Botano balik itamboto. Mokai limo.
1: Mokai limo. Kai limo maya mata mokai.